что скрывать? Мужчины не только вечные мальчишки, но и неисправимые романтики. Познакомишься с красивой девушкой и не веришь счастью своему. Сам Клявером мы еще обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами, с лучшими артистами 26 сентября на сцене Лайф-арены. Еще увидим Полину Гагарину, Ольгу Зарубину, Юлианну Караулову и еще более 20 артистов. Мы готовим по-настоящему масштабное шоу, которое точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

идеальном случае что-то исправлять лучше всего руками обоих зачинщиков. Так и быстрее будет, и отношения станут крепче прежнего. Друзья, Полина Гагарина прямо сейчас на Радио Дача. Что ж, дальше послушаем хиты Николая Трубача, группы «Республика», группы «Цветы». Друзья, разнообразно, интересно, празднично и, как всегда, душевно. Это «Радио Дача». Оставайтесь с нами.

Ирина Аллегрова на радио «Дача». С такими песнями в нашей стране будет лучшая демография в мире, ну согласитесь. Предлагаю дальше послушать про хорошую жену, потом снова про лучшего мужа, потом снова про идеальную жену и так далее по кругу. Ну представляете, вырастет самое счастливое поколение детей. Ох, друзья, в каждый дом, каждой семье именно такого желаю. Пусть будет только лучше, лучше и еще раз лучше. А совсем скоро на радио «Дача» послушаем группу «Любэ», потом Сергея Ростова. Ну и, конечно же, не забудем исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент от одного из вас».

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петр. Живу в Краснодарском крае, Бреховецкий район. Хочу передать привет Жумагуль, Наталье в Санкт-Петербург, Светлане Федоровой, ну и всем моим дорогим друзьям. Для вас заказываю песни группы

Мы обсуждали свадебную тему, но когда за окном лето, о чем же еще мечтать с серьезно настроенным парам? Да, друзья, у кого-то дачный сезон в разгаре, ну а у кого-то свадебный на всю катушку. Жара, тесные платья, строгие костюмы, но, как вы понимаете, все это небольшая плата за то, чтобы выглядеть и жениху, и невесте на все 100%. Что ж, всем, кто решил официально оформить свои отношения, только поддержка. Только любовь, только лайки. Друзья, вы молодцы, вы герои в наше непростое время, когда люди очень тяжело находят друг друга. Ну, нашли, и слава богу, друзья. А просто обнимаем вас. И вот прям для вас всех следующая песня в исполнении Владимира Преснякова, потом Зайнаб Махаева, потом Виктор Рыбин, Наталья Синчукова и группа «Дюна». Все это, друзья, дорогие наши, для вас. Послушаем через пару минут.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

0: Новинка от Кирилла Туриченко. Обязательно и пойдем, и поедем. Я бы даже сказал, весь город обойдем. Друзья, все это мысли о празднике, конечно же, о Дне России. Скоро город начнет просыпаться, будет слышна музыка и будет множество красивых лиц. И да, неважно, где мы проводим праздничный день, на Красной площади или у себя на даче, главное, чтобы ваша хорошая компания всегда была рядом. От всего сердца, от всей души желаю каждому слушателю радиоотдачи. Ну, а дальше перейдем, конечно же, к музыке, которой закрепим это приятное дружное чувство. Через пару минут послушаем группу «Руки вверх», далее Ани Лорак и Владимир Высоцкий.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Сочи, Киров, Ростов и все остальные города нашей страны сегодня будут отмечать День России. Уверен, отметим красиво, очень красиво, со всей душой. Вот и песни звучат такие же. Всем, кто уже планирует просыпаться, доброе утро, друзья. В студии радиодачи Иван Никитин. Далее послушаем хит певицы Слава. Ну и исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Так что дождитесь, возможно, поздравят именно вас.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Брянска. Меня зовут Светлана. Хотелось бы передать в Казахстан своей тетушке Ере Николаевне большой огромный привет, пожелать ей здоровья, долгих лет жизни. И хотелось бы услышать песню Надежды Кадышевой.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Вот и еще одна идея в исполнении Жанны Фриске — отправиться в путешествие не просто на самолете, а будучи за штурвалом или хотя бы в кабине вторым пилотом. Немногие из нас имели счастье управлять настоящим самолетом, но, как вы знаете, было бы желание, в наше время возможно все. Именно с такой установкой начинаем доброе, праздничное, раннее утро на радиодаче. И очень даже в тему прозвучит песня через несколько минут в исполнении Дмитрия Маликова, которая так и называется «С чистого листа».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

певица Кая на радио «Дача». По-моему, когда у песни появляется вторая жизнь, вторая волна популярности, это прекрасно. Вроде все слова и мелодию знаешь, но слушаешь как в первый раз. Многие хиты мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем, конечно же, вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим группу «Нана», «Султан Лагучева», Александра Шоуа и группу «Непара», а еще более 20 любимых нами артистов. Грандиозное шоу осени этого года, которое точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Певица Света на радио «Дача». По-моему, налицо образ пациента, у которого, к счастью, все прошло и лекарства больше не требуются. Думаю, фраза «мне уже не больно» как раз, кстати, праздничному дню. Пусть каждый из нас сегодня чувствует себя замечательно, встанет с той самой ноги и начнет день тем самым любимым завтраком. Как вы знаете, в любой непонятной ситуации просто делаем радио «Дача» погромче, и будет нам счастье. Впереди хит Николая Баскова и рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Домошенков Николай, Москва. Будьте добры, передайте, пожалуйста, для Поповой Тамары из города Истры песню «На теплоходе музыка играет». Я желаю счастья вам и всем,

0: нужен еще.
1: Вот таким нежным шепотом и нужно будить с утра. Певица Максим на радиодаче. А не чайником, а не водой из чайника поливать, не трясти за уши, не кричать на всю комнату: «Ваня, пора вставать!» Помните эти школьные дни, когда тебе утром хочется еще хотя бы 15, ну хотя бы 5 минут еще поспать? Но нет же, кто тебе позволит? Зато сегодня, в выходной день, можем сколько угодно спать. Главное, весь день празднично не проспать, а так, пожалуйста. Всем говорю доброе утро, у микрофона Иван Никитин, это «Радиодача».

0: Дмитрий Колдун на радио «Дача». Да, каждая песня становится настоящим хитом, когда ты узнаешь, что выиграл морское путешествие. Поговорим о главном событии этого лета. В эфир «Радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». И ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Далее заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и, конечно же, своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Филатов и Карась на радио «Дача». Как вам такое предложение? Значит, сами спать не будем и соседям тоже спать не дадим. Не очень гуманное утро получается. Сегодня мы не дали соседям выспаться, а завтра нам соседи не дадут уснуть. Давайте вспомним слова кота Леопольда из известного мультфильма «Ребята, давайте жить дружно». А пока кто-то мирится с соседями, через пару минут послушаем хит Артема Качера. Ну и, конечно же, подкрадемся к рубрике «Удачный момент». Дождитесь.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» – очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл».
4: Кошмар, муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
4: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
5: Рекомендую.
6: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карадо».
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
10: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лика. Я хочу передать привет своему любимому мужу, Мише. Я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе хорошего дня. Хочу, чтобы вы поставили песню на свое усмотрение. Спасибо, Радио «Дача».

0: Группа «Не пара» на радио «Дача». Ой, ну не стоит уж так идеализировать ни себя, ни кого-либо другого. А обожествлять и возвышать до небес близкого человека – это вообще уровень мастера преувеличения. Пусть лучше в отношениях царит легкость и гармония, чем зашкаливают эмоции то вверх, то вниз, как на американских горках. Так, далее поговорим о праздничной июньской погоде со знаком «плюс».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Николай Басков на радио «Дача». Чем больше мы проводим времени друг с другом, тем ближе мы становимся. Каждый из нас замечал и обратное. Повзрослели, разъехались по разным городам, и все. Сначала редкие звонки, а потом и поговорить не о чем. На мой взгляд, выход только один – почаще приезжать в гости. Тут тебе и смена обстановки, и радости небольшого путешествия. В общем, одни плюсы. Причем также можно сказать про каждый хит звезд радио «Дача». Скоро послушаем Юлию Михальчик, Алексея Глызина и группу «Фабрика».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: то, что я говорил всю ночь, пусть обязательно исполнится, а душа пусть так и останется нараспашку под белой рубашкой. Группа «Фабрика» на радио «Дача» со светлыми мыслями и на хорошей ноте всех слушателей в очередной раз поздравляю с Днем России. Желаю посетить как можно больше культурных мест в этот праздник. В следующем часе встречайте моего коллегу Даню Борисова. Ну а я вернусь уже в это воскресенье. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Танат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране.

0: и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Радио «Дача» представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
3: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
7: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я из Санкт-Петербурга. Я хочу передать привет моему другу Валерию. Он живет в Мончегорске за Полярным кругом. Валера, я желаю тебе тепла и любви. И хочу для тебя заказать песню любимой нашей группы «Балаган Лимитед». Спасибо большое, радио «Дача».

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Любимые пластинки все здесь, на радиодаче.

0: гороскоп. Расскажу, что звезды нам приготовили на день сегодняшний, 12 июня. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего пятничного утреца.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: Вот он, астрологический прогноз на 12 июня, пятницу, от Радиодачи. Разумеется, близнецы, водолеи и стрельцы будут особенно открыты новым возможностям и знакомствам. Звезды обещают вам неожиданные приглашения или идеи. Тельцы, девы и скорпионы смогут извлечь пользу даже из сложной ситуации. День благоприятен для финансовых решений и серьезных разговоров. Овны, львы и козероги могут чувствовать раздражение из-за чужой медлительности или неопределенности. Звезды советуют не пытаться контролировать все вокруг. А раки, весы и рыбы будут особенно нуждаться в эмоциональном комфорте. Не перегружайте себя лишними встречами и шумными компаниями. Всем отличной выходной пятницы желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: На радиодаче Юлианна Караулова и Резников студио. Кстати, отличная новость. В этом году Юлианна Караулова станет участницей юбилейного фестиваля «Удачные песни». Почему юбилейного? Да потому что в этом году радиодача отмечает свое 20-летие. Праздновать будем с размахом 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды радиодача. Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, группа «Нана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности найдете на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире этим чудесным пятничным утром любимая музыка. Для вас в скором времени будем слушать на радиодаче «Алсу» Юрия Антонова и Александра Малинина. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: когда даже дождь становится праздником. Сегодня вроде как небольшое в столице обещали, но мы ему очень рады, потому что жарко даже с утра. И по поводу жарких танцев, они обязательно вернутся в эфир радиодачи сегодня в 20:00 по московскому времени вместе с программой «Диско-дача». Поэтому присоединяйтесь все и танцуйте дома, на даче или в гостях под лучшие энергичные хиты. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем композицию Филиппа Киркорова и заявку летнюю чудесную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного утра.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Шаман.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Группа «Винтаж».
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Сбербанк».

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиоудачи. Постоянно слушаю вашу программу. Меня зовут Александр, я нахожусь в Москве. Хочу передать привет хорошему другу Чувашскую республику, город Алатырь, Татьяне, и другу Жене. И заказываю для них песню Андрея Державина. Спасибо огромное, радиоудачи.

0: проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и любит делиться фотографиями с целой страной. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, предложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные, необычные, креативные фото команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех любимая музыка далее на «Радиодаче». Будем слушать Владимира Преснякова, Игоря Николаева и Авраама Руссо. И расскажу о сегодняшнем празднике, который отмечаем 12 июня.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 12 июня отмечается День России. Именно в эту дату в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. А годом позже, тоже 12 июня, Россия обрела и первого президента. Вот такая дата важная. Всех поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Прекрасно, и проводим это лето хорошо там, где есть радиодача. Уверена, многие уже на своих дачах отдыхают, кто-то вчера вечером рванул, кто-то сегодня с утреца. И приятно, что мы вместе. И тем более, собственно, всем дачникам и садоводам мы всегда готовы помогать. И делаем это, помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть в эфире рубрика «Хорошо устроено». Выходит в эфир она каждые выходные, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. И там полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И любимой музыкой наслаждайтесь далее на радиодаче. Впереди у нас хиты Льва Лещенко, Виктории Дайнеко и Надежды Кадышевой.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: конечно, нам на радиодаче без рубрики «Удачный момент». Но счастье, она есть и каждый час дарит положительные эмоции слушателям благодаря приветам и поздравлениям. И уже совсем скоро мы обязательно исполним новую музыкальную заявку. А прежде послушаем классную песню Александра Буйнова на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея запротив.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я из Курмыша Пилинского района. Хочу передать привет своему мужу Борису Ивановичу. Желаю ему здоровья, долгих лет жизни. Я его очень люблю. И хочу указать на него песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Всем хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Песни Сергея Лазарева действительно попадают в самое сердце и живут там годы напролет. Композиции, которые только что послушали, уже, например, 13 лет, но каждый раз наслаждаемся как будто впервые. И других золотых хитов на радио «Дача» очень много, уж поверьте, сегодня обязательно вспомним их вместе с программой «Песня года». Она выйдет в эфир в 3 часа дня по московскому времени, и у вас будет отличная возможность вспомнить музыкальную историю нашей страны, а вместе с ней знаменитые песни. Присоединяйтесь. В ближайшие минуты готовьтесь подпевать хитам Славы и Кати Лель, а еще будет классная композиция в рубрике «Тот самый хит» на радио «Дача». Композицию эту исполнит Алексей Хворостян.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 8-9-9-5-2-5-5-5. Звоните. Музыкальную заявку исполним в финале часа. Всем приятной пятницы выходной. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Окна-то ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: если бы золотые рыбки существовали, их бы никто никогда не увидел, потому что золото-то тяжелое, вряд ли бы оно всплывало ближе к поверхности. Рыбки, имеется в виду, вряд ли бы всплывали. Только что на радиодаче насладились классной песней «Рыбка» в исполнении группы «Фабрика». Далее послушаем Наталью Гордиенко и с удовольствием исполним заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Я всем желаю праздничных выходных. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.

0: кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько
2: богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
6: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: Франция. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Это город Оренбург. Меня зовут Ольга. Я хочу передать привет в город Самару для Валерия Помазанова. У него сегодня день рождения, и хотелось в подарок оставить песню в исполнении Ирины Круг. Спасибо, родное радио «Дача».

0: же люди везучие. Попоем и танцуем, ведь у нас на этой неделе целых 3 выходных дня. Все благодаря празднику. День России отмечаем сегодня. И сегодня же обязательно запустим нашу фирменную машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Будем ждать в гости популярного исполнителя, композитора Александра Добронравова. Старт программы в 5 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, тоже будет интересно и музыкально. И много музыки ждет вас далее в нашем эфире. С удовольствием послушаем на радиодаче Евгения Осина, Никиту, Марию Зайцеву и диджея Фурса. И группа БИС появится здесь совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Автомобильная.ру. Калуга. Автомобильная 2.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: студийный номер телефона радиодачи свободен, и мы ждем поздравлений и приветы в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер 8495-995-2555. Звоните, оставляйте приятные пожелания, поздравления и заказывайте песни, которые любите. Ближайшую заявку обещаем исполнить уже в финале часа. И с удовольствием послушаем классные песни в исполнении Юты, группы «Веселые ребята» и Ани Лорак на радиодаче. Шикарной всем пятницы, всех с праздником!
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Раги. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас в
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
5: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
6: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, я ваша давняя поклонница и слушательница. Город Пушкино, Московская область. Передаю приветы своим знакомым Силкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Умару Фирузу, Кирченко Андрею, Владимиру Виктору. И прошу исполнить для них песню «На два дня» «Виапламя». Всего доброго, до свидания. Всем большие приветы сотрудникам пансионата «Времена года». И всех с Днем России поздравляю. Самого доброго, счастья, здоровья, настроения. Спасибо, до свидания.
3: Где-то пригород столичный, будят утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
1: Добрейшего всем дня, друзья, в студии «Радио Дача». Мария Федорова. У нас программа по заявкам «Удачный час». Жду не дождусь от вас поздравлений и приветы. Звоните к нам в студию по телефону 8495-995-2555, либо пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. В течение часа буду ваши сообщения читать. И вот некоторые из них, которые уже прилетели. Оксана пишет: «Вся наша большая дружная семья поздравляет счастливую мамочку трех ангелочков Екатерину Родионову с днем рождения. Пусть солнечных дней в твоей жизни будет как можно больше. Всегда будь нашей любимой королевой. Любим и ждем дома». Юрец поздравляет супругу Юлию Шемякину с днем рождения. «Любимая, сегодня 4-1 в твою пользу. Люблю тебя. Всего самого наилучшего желаю». И Ирина поздравляет всех своих друзей, знакомых с днем России. Пишет: «Мы сейчас на работе. Поздравляю Сашу и Кристину». И мы, вся команда «Радиодачи», всю страну с праздником, а слушать будем, как и заказывали, шамана прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Это Маша из Волгограда. Хочу передать привет своей бабушке Нине и заказать ей песню «Полгода плохая погода». Всем желаю хорошей погоды. Спасибо, радио «Дача».
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ольга из города Губкина Белгородской области. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения поклонника вашего радио Уварова Даниила. Пожелать ему успехов в учебе, веселых каникул, исполнения заветных желаний. И передать еще хочу привет в село Заломное Губкинского района Белгородской области. Всем пожелать мирного неба и здоровья. Прошу поставить песню «С днем рождения любую». И всех-всех поздравляю с днем России. Спасибо, «Радиодача».

ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». С удовольствием читаю. Серега отправляет привет сотрудникам Сергею Викторовичу Петрову, Ивану Трусунову, так, Сергею Огневу. Они сейчас трудятся на стройке, не покладая рук. Молодцы, ребята. Конечно, в праздники только работать. Еще один привет в город Орел всем знакомым, любимым Михаилу и Марии. Конечно же, мужу привет. Сотрудникам завода «Пилот» привет от Светланы Гужиной. Все эти сообщения. Далее, с Днем России, сестер из города Усоль-Сибирская, Люду Ружникову, Свету Иванову, племянницу Любу Короткову, дочь Елену Дроздову. Здоровья крепкого, всего хорошего вам желает Надежда Подольская. И Елена пишет: привет из Ухты, поздравляю своего любимого мужчину, мужа буржуя, с днем рождения, с юбилеем, желаю всего самого лучшего, я очень сильно тебя люблю. И песню про любовь будем слушать на радио «Дача» в исполнении Анны Семенович.

0: я устала. Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я с Новосибирской области, города Искитима. Зовут меня Ромашкина. Я хотела поздравить с днем рождения Мордвина Романа Евгеньевича. Желаю ему здоровья, удачи, благополучия, всех-всех земных благ. И заказываю для него песню в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Спасибо, уважаемая радио «Дача».

Читаю сейчас свежие поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Верунчик поздравляет с Днем России всех жителей деревни Нововолково, что в Русском районе на Озерненском водохранилище.

0: молодого Сергея Грабова от жены Лены. Мы на даче готовим место под бассейн, пишет Лена. Поздравляю всех с праздником. И скажите, пожалуйста, моему мужу, что я очень сильно его люблю и ценю каждую минуту, проведенную вместе. А скоро будет бассейн, вот там тоже будут приятные заплывы, я уверена. Далее привет мужу Михаилу, который сейчас на вахте. Хочу сказать, чтобы скорее возвращался домой. Мы его ждем, скучаем. Это сообщение от жены Надежды, доченьки Вики. Также Надежда передает привет подруге, тоже зовут Надежда. С праздником ее, ждем в гости. И еще одно сообщение от Зинаиды. Она поздравляет всех с Днем России и передает привет любимому городу Кирову. Всем хороших выходных желает. И вы пишите ваши сообщения, прочитаю на всю страну в эфире Радио Дача уже совсем скоро.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Платье. Юбка. Туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Воронцова Ксения из города Кашира. Я хочу поздравить свою мамочку, Воронцову Елену, с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Мамочка, я желаю тебе здоровья, самое главное, и чтоб ты жила долго. И всю страну поздравляю с днем России.

ваши сообщения читаю с удовольствием на радио «Удача» в программе «Удачный час». Любовь из города Иваново поздравляет хорошего человека, друга Флатуна с юбилейным днем рождения. Пусть он будет здоров, друг, и счастлив. Светлана поздравляет Галюню Ахтямову с днем рождения. Всех благ, радости, счастья, исполнения желаний и женского счастья. А главное, крепкого здоровья. Обнимаю, целую, тереблю за ушки. Далее от Анастасии сообщение: «Всю страну с праздником. Привет из города Кыштыма всем родственникам, семье Головиных, Глазыриных и Таракановых. Удачных вам выходных». Еще один привет имеется для молодого человека Петра Липаткина от вашей девушки с напоминанием, что она вас очень сильно любит. Анна отправляет привет в красивое село в Ставропольском крае. Село называется Зеленая Роща. Всем жителям. Это моя маленькая родина, пишет Анна. Пусть наше село только процветает. Поздравляю всех-всех с Днем России. Екатерина из Чувашии поздравляет тоже всех с праздником, желает счастья. И Олеся из Норильска поздравляет мужа Халида и своих деток, двойняшек Мадину и Мурада с праздником. Я вас всех люблю, ваша жена и мама Олеся. Песню про любовь, разумеется, послушаем на радиодаче в исполнении Авраама Руссо.

0: продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Елена, с города Белозерский, Московской области. Хочу передать привет моей подруге Ольге, поздравить ее с праздником «Днем России». И хочу заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, «Радио Дача». Мы

0: Обещанное сообщение прочитаю сейчас в программе «Удачный час» на радио «Дача». Поздравляем молодую семью из города Самары, Маслихиных, Игоря и Ирину с первым годом семейной жизни. Любви вам и счастливых долгих лет совместной жизни желают любящие мама и папа. И мы тоже, все команды радио «Дача», говорим вам горько. Елена поздравляет с праздником весь город Улан-Удэ, всех жителей. Пишет, у нас завтра день города, всем мира и добра. С наступающим вас, с днем рождения города. Ксения поздравляет с праздником своих коллег Людмилу, Рейхан и Александра. Валентина из Санкт-Петербурга всех с днем России поздравила. Пишет, пусть в наших сердцах всегда живет гордость за великую страну, а в жизни царят мир, единство и светлые надежды. Да будет так. Еще один привет семье Лукьянченковых из поселка Железнодорожный Усольского района Иркутской области. Поздравляем сына Савелия с первым месяцем жизни. Крепкого здоровья малышу и мамочке Наташе. Мы вас любим, семья Лесниковых. И привет сестре Вере, которая собирает вещи в отпуск. Хорошо отдохнуть желает вам сестра Надежда. И любви, конечно же, любовь не помешает. Вернусь к посланиям в ближайшие минуты на радио «Дача». Будем вместе.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил Борисович. Поздравляю всех с праздником. Хочу услышать Настасью Самбурскую «Твоя рука на моем бедре». Всем здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: прежде чем прочитаю ваши свежие сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача, напомню вот о чем. О важном событии. В этом году Радио Дача отмечает юбилей в 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату мы будем вместе 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды Радио Дача. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот они, собственно, ваши поздравления и приветы. Юлия поздравляет всех с Днем России, передает привет всем, кто в такую жару плавает в бассейне, особенно дочке Ариане, всем дачникам продуктивных выходных, поддерживаем. У меня тоже одна моя подруга в бассейне лежит на земле сибирской. А Дарья передает привет своей любимой мамочке, пишет, мы с ней сейчас на даче, занимаемся уходом за нашими посадками, что не праздник, то спортивный, что не отдых, то активный. Всех с праздником, любим Россию всей душой. Денис из Москвы поздравляет всех дачников и не только с праздником, с Днем России. Особенно большой пламенный привет отправляет Дарье Власенко и Антонине Бугере. Всем по привету. Песня для вас от группы «Республика» на Радио Дача. Будем вместе.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу с

0: И тете Оле, сестрам Дашеньке и Машеньке, собачке Дусе. Девчонки, я вас люблю. Поздравляю с Днем России. Всех жителей города с юбилеем. Это из поясняется, что жители города Чайковский с 70-летием поздравляет Надежда. Завтра, видимо, или сегодня праздник. Мы тоже присоединяемся. Дарья поздравляет Анечку Курило с днем рождения. Желает всего наилучшего. Сергей Фролов всех жителей Белгородской области поздравляет с праздником. Также передает привет семье Фроловых, брату его жене Светлане, семье Герлиц и семье Проскуренных, видимо, всех с праздником. И вот еще одно сообщение такое прилетело напоследок от Юлии. Мы целыми днями слушаем вас. Передаю привет в Харлово. Всех с праздником. Всего самого хорошего. Песню обязательно послушаем. Праздничную в финале часа на радио «Дача». И встретимся уже буквально через 10 минут в новом музыкальном отрезке. Меня зовут Мария Федорова. Всех с Днем России. Всем отличного настроения.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Радио Дача представляет.
6: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
7: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
8: Радио Дача представляет.

0: представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман.
2: Это любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

Здравствуй, любимая радиодача. Надежда. Звоню из города Архангельска. Хочу передать привет всей России, поздравить с большим праздником нашим российским, пожелать всем россиянам здоровья, счастья, удачи во всем. И теплого лета, и исполнить песню «Как упоительны в России вечера». Всего доброго всем. Большое спасибо, любимой радиодаче.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.
2: Ко мне ты с

0: они сегодня обязательно вернутся в эфир «Радио Дача» вместе с программой «Диско Дача». В 20.00 делайте приемники еще громче и танцуйте в компании лучших отечественных хитов. Не выходя из дома, разумеется. А также можно в гостях танцевать, на даче, на природе, где душе угодно. Лето в самом разгаре. Проводим его хорошо, там, где есть «Радио Дача». Слушать в ближайшие минуты будем хиты и группы «Чай вдвоем» Наташи Королевой и Полины Гагариной. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Курочка аппетитная, 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Раша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: с новинкой композиции «Лотос». Кстати, после отпуска в сентябре мы будем отмечать 20-летие радиодачи. 26 сентября в Лайф-арене в Москве для вас большой фестиваль «Удачные песни». И Юлианна Караулова тоже будет с нами. Еще будут Владимир Пресняков, Шаман, Султан Лагучев, группа «Фабрика», Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И музыкой насладимся далее. В компании «Радиодача» будем слушать классные хиты Юры Шатунова, Леонида Агутина и Михаила Шафутинского. Всем приятной выходной пятницы.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про». До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лето с сюрпризом. Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, и на удачу будет отличная музыка. Послушаем Ярослава Самишевского и сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас МВидео скидка и лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте Protect.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Надежда Шостакова с города Кирова, Кировской области. Хочу поздравить всех своих жителей города Кирова с Днем России. Пожелать им мирного неба и всего самого доброго. Пусть прозвучит песня Алены Рос «Черный отморозок».

0: вдруг ни с того, ни с сего, как ливанул дождь. Смотрю в окно, глазам своим не верю. Но если закрыть глаза, то в эфире «Радиодача» всегда по-летнему хорошо. И отличная музыка для вас. Скоро будем слушать Юлию Михальчика, Султана Лагучева. Заявку обязательно в финале часа исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для приветов и поздравлений. 8495-995-2555. Всем желаю праздничных выходных.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Костюм. Носки. Бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Все сложится с новым кроссовером Теннет Т4Л. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: сайте tenet-course-group.ru. Калуга, автомобильная 2.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт-суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов 64,99.
1: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: Радиодача с вами, а значит вечером вы все приглашены на наши зажигательные танцы в компанию программы «Диско-дача». В 20:00 по московскому времени присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче, или где душе угодно. И подпевайте любимым хитам далее. Будем слушать в нашем эфире классные песни Владимира Преснякова. Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс появятся очень скоро, но всех опередит Татьяна Буланова. Отличной вам пятницы, праздничного настроения!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: начинается музыкальный час на радиодаче, а далее будет через 10 минут легендарная программа «Песня года». С удовольствием повспоминаем тоже дела минувших лет и насладимся главными шлягерами нашей страны. Старт программы в 15.00 по московскому времени, не опаздывайте. Перед этим исполним заявку, обещанную музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню Зайнаб Махаевой на радиодаче. Всем приятной пятницы!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Мы поздравляем.

тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанчик, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я рада вам дозвониться. Меня зовут Ольга Борисовна Кудинова. Поздравляю всех россиян с праздником. Это наш патриотичный праздник. Мы любим нашу родину, Россию. Я хочу поздравить своих подруг, которые сейчас находятся именно на даче патриотично. Елену Егорову и Наталью Розову. Именно с города Белоозерского. И хочу поставить песню Татьяны Крутуковой «С добром». Спасибо, радио «Дача». Очень люблю ваши песни.

0: дача.
1: Песня года. Радио «Дача».
0: Песня года 2020.

0: композиция Леонида Агутина «Мир зеленого цвета». Если вернуться ненадолго в 2015-й, то вспомним, что тогда, после ремонта и модернизации, вновь был запущен большой адронный коллайдер, знаете, да, такой? Многие его опасаются, но только не ученые, ведь нужно же понять, как устроен этот мир. Наш музыкальный час устроен очень даже интересно и хорошо. Песня года продолжается. И вспомним композиции, которые в разное время звучали на знаменитом телефестивале. Среди них хиты Валентины Толкуновой, Димы Билана и Валерии. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Промежная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век. Все сложится с новым кроссовком.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: нет. Ну что же, Сереже, чужой не сладок мед.
1: Шикарная песня Валентина Толкунова на радио «Дача». Песня «Сережа», которая была исполнена на знаменитом телефестивале «Песня года» 88. И в том же 1988 году появился в прокате советский художественный фильм в жанре триллера с элементами драмы и арт-хауса. Фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. И что интересно, до сих пор фильм остается культовым, можно пересматривать и снова, и снова, и снова. И слушать тоже можно любимую музыку, которая украсит далее дневной эфир радиодачи. Впереди у нас классные композиции Бориса Моисеева, Кристины Арбакайте и Дмитрия Маликова. Всем отличной пятницы.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 2003. Композиция Бориса Моисеева, которая называется «Мне другом ты не был». Вернувшись ненадолго в 2003, можно вспомнить, что именно тогда вышла статья интереснейшая, в которой шли размышления о том, что наш мир, это, скорее всего, представляете, компьютерная симуляция. Статья в научном журнале появилась. И автор этого творения даже предложил формулу для расчета вероятности того, что человек может оказаться в симуляции. А виной всему, знаете, что фильм «Матрица», который вышел на экраны в 1999. В общем, живем и живем, наслаждаемся этим прекрасным летом в компании «Радиодача». Завершим нашу радиоверсию программы «Песня года» композиции Наташи Королевой и заявку исполним в финале часа в рубрике «Удачный момент», после чего с вами я попрощаюсь, но ненадолго, буквально до 17:00. Там в звездном шоу «Назад в будущее» обязательно встретимся. Сегодня у нас в гостях Александр Добронравов. А через 10 минут в студии появится Сергей Черноусов. Мария Федорова, с вами «Радиодача». Хороших выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
0: Радиодача.
3: Песня года 2016.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню с Приморского края, город Артем. Я поздравляю всех с праздником. И всем желаю здоровья, счастья. И загадать песню «Братья Радченко в доме окнами в сад».

0: Любишь меня?
1: Ты у меня одна в хит группы Revolvers. В продолжении часа на радио Дача. Как видим, не только женщинам переживать любовные драмы. Мужчины тоже умеют. А порой даже покруче девушек. Но главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы проводим сегодняшний вечер. Поздравляем всех наших слушателей с праздником. Ну и вы также присоединяйтесь. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу хиты Филиппа Киркорова, Радера и группы Feist Family и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Окорок свиной без кости. 1 килограмм. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: в свою очередь желаем всем хорошего праздничного настроения. С нами пятница. И сегодня в День России в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее» мы встречаем артиста, который написал легендарную песню «Как упоительны в России вечера». Александр Добронравов расскажет о любви к родине, о своей новой песне также «Божественная» и предстоящем концерте в Кремле, который артист готовит к своему юбилею в следующем году. Вот обо всем подробнее уже в следующем часе. А что касается ближайших минут, через короткую паузу послушаем хиты группы «Ласковый май», Зары, Валерия Леонтьева и многие другие.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: белые розы, желтые тюльпаны, большие, а также аккуратные букеты цветов всегда служат отличным подарком для близких людей, поэтому не ждите особый случай. Порадуйте своих родных в ближайшие дни. Выходные – это уже маленький праздник, а уж если имеются дни рождения близких, то здесь вам точно не отвертеться. По крайней мере, сейчас об этом узнал виновник или виновница торжества и ждут теперь букет цветов. А также поздравления в нашем эфире. Мы на связи, продолжайте звонить к нам в студию. Ну и в следующем часе нас ждет с вами звездное шоу «Назад в будущее». В гостях на радиодаче Александр Добронравов.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радиодаче. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я звоню из города Орехово-Зуево, Московская область. Поставьте, пожалуйста, песню Лолиты Милявской «На Титанике». Привет всем моим друзьям Наташе, Лёше, Аймалединовым, у кого на даче мы сейчас отмечаем День России. Спасибо, радио «Дача».

0: вами «Радио Дача». Звездная машина времени готова к запуску.
1: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
1: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
1: на радио «Дача».
2: Одна из точек зрения на нашу жизнь гласит, что она пролетает где-то в интервале между еще не время и уже не время. Мы же появляемся в эфире вечером в пятницу, когда так хочется жить здесь и сейчас. Мы — это ведущие звездного шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача» Александр Жилавский и Мария Федорова.
3: И сегодня в нашей звездной машине времени человек, который входит в почетный состав Союза композиторов России. В свое время он принимал участие в строительстве БАМа, окончил дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры, талантливейший певец и композитор, продюсер, москвич в пятом поколении Александр Добронравов сегодня с нами.

0: приветствуем вас в нашей звездной машине времени на радио «Дача», Александр.
1: Здравствуйте, мои дорогие, Маша, Александр. Я очень рад быть на прекрасном радио, радио «Дача».
0: Кстати, много песен написано вами для российского слушателя. Они также звучат далеко за пределами нашей страны. Есть поклонники в других странах у вас. Нетленная песня «Одинокая волчица», вот которая была в нарезке.
1: Да.
0: Недавно ей исполнилось аж 25 лет.
1: 25 лет, да. 2001 год. Это Герман Витке мне принес А4, 7 текстов замечательных стихотворений. И вот посмотрел все, а волчица сразу как-то получилась. Причем я, не думая долго, именно взял вот этот размер 12 восьмых, и прямо она написалась. Вот там же большая информация, и получилась большая песня. Там бридж, там все как положено. Модуляция. Именно вот этот хит, он как-то вот создался именно так.
0: Кстати, любимая песня одной нашей слушательницы по имени Зинаида. Она говорит, что это ее гимн.
2: Мы, собственно, одну из ваших песен взяли и отдали на растерзание нейросетям.
0: Вы дружите с нейросетями, мы знаем.
1: Конечно, это прекрасно.
2: Изменили все. Стиль. Осталась только оригинальная мелодия. Слова убраны, их там нет. Задача распознать, что же, собственно, стало первоисточником для творения искусственного интеллекта.
0: Будем пробовать угадывать?
1: Да, конечно, конечно. Я жду с нетерпением.
3: Нейротрек.

0: сегодня на радио «Дача» вечера.
1: И Саша в присядку пошел.
2: Я в присядку. Подождите немного, сейчас откроется
1: будет
2: второе
1: колесо,
2: дыхание.
1: И будет колесо.
2: Мне кажется, эта песня, если бы люди голосовали за гимн России, заняла бы, наверное, почетное второе место после нынешнего.
0: Спасибо, ребят, спасибо огромное.
1: Угадал, с первых нот. Александр, ведь эта песня была написана 30 лет назад, в 96-м, и далеко не в России.
0: Да, в Нью-Йорке, город такой. Мне пришлось остаться в Америке, в творческий отпуск. Я пустился на полтора года, и вот такая вот произошла
1: творческая
0: со мной история, да. Взял книжечку Вити Пеленягры, 89-го года выпуска, и так вот летним вечером, где-то в начале августа, я полистал ее, и вдруг для меня вот такая строчка, как у поэта Васи «Вечера». Стих назывался «Триолет», потом я уже привез в Россию, и мы стали работать. Прошли годы, 30 лет. И, конечно, лучше исполнение, чем Жечков, я считаю, что не было, нет и не будет. Хотя я автор.
1: Вот и тем не менее,
0: я пою там везде.
1: Не знаю, посигнули ли, но вышло же, как упоительное в России «Вечера» 2.0 уже в вашем исполнении.
0: Ну, да.
1: И очень даже прекрасно, на мой взгляд. Прямо сейчас будем слушать впервые на радио «Дача», как упоительный в России «Вечера» в исполнении автора.
2: Исполняет автор.
0: Спасибо.
2: Говорили,
1: Александр Добронравов.

0: Володя, удача!
1: Немногие знают, что продолжением песни «Как упоительны в России вечера» мог бы стать так и не вышедший музыкальный триллер «Как отвратительно в России по утрам». Автор исходного произведения Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А продолжение Александра, конечно же, нашего Жиловского.
1: Как-то так, да.
3: Расскажем, как будет проходить наша сегодняшняя программа. У нас, у Саши лучше получается это рассказать.
1: У нас есть фабула, которую мы рассказываем каждому гостю. Она выглядит следующим образом. В этой программе мы путешествуем во временных эпохах, связанных с биографией творческой, прежде всего, нашего гостя. Мы зададим вам три обязательных вопроса. Один из них будет касаться прошлого, другой – будущего. Третий – случайного времени. Вопрос Джокер на усмотрение ведущих. Поговорим об актуальном обязательно, о том, что важно здесь и сейчас, будет блиц. И финальное испытание в конце программы.
3: Есть. Все быстро и не страшно.
2: Вообще отлично.
3: А прямо сейчас?
0: Отправляемся в прошлое.
3: Давайте, Александр, вернемся в ваше арбатское детство. Даже сейчас, знаете, гуляя по Арбату, вот как-то приятно. А уж в детстве это, наверное, вдвойне было интересно. И в прятки было где играть, и все знакомые, все такая... Все люди, вот соседи, получается, как вот одна семья была. Вот какое самое приятное воспоминание из того арбатского детства у вас сразу же приходит на ум, как только я об этом вот сейчас спросила?
2: Ну, это гулять. Гулять, конечно, во дворе. И такой колодец. Я на шестом этаже. Наша квартира, квартира коммунальная. Эта квартира считается моих дальних родственников, то есть близких, прадедушки и прабабушки. Вот. И там все остались. Там тетя, двоюродный дедушка, вот, и мы там жили. На Староконюшенном. Это был Староконюшенный дом 5/14. Я, конечно, любил очень гулять по нашим замечательным дворикам арбатским. Ну, я там вырос просто, как гулять. Я гулял с папой по Маховой до Красной площади. Помню огромный снег. Вот, но детство вот мое именно прошло во двориках. Это хоккей, это мы делали, взрывали вот эти вот...
1: Бомбочки.
2: Да.
3: Петардочки.
2: Да, петардочки. Школа 59. Вот у меня это моя вот такая вот история улицы. Вот в хорошем смысле. В хорошем смысле. Я никакой не хулиган. Любил атмосферу, когда выходишь на улицу вот, и допоздна гуляешь. Просто везде ходишь, чем-то занимаешься. И, конечно, мама, когда в этом колодце, она: «Саша, домой!» И я все...
3: «Подожди!»
2: Нет, я ничего не отвечал. Вот, шел домой, у меня там братья, у меня соседи, сосед-музыкант, кстати, известный музыкант джазовый, Ренат Нурмухамедов. Вот, мы с ним делали, да, гитары первые, мотали усилители. В общем, это вот все вот моя вот такая вот, мое отрочество.

0: В эфире «Радио Дача».
1: Напевая его песню «Ромашки для Наташки», девушке с таким именем можно купить не только цветы, но и килограмм довольно вкусных шоколадных конфет. Кстати, не все знают, что были конфеты с таким названием. Александр Добронравов сегодня у нас в гостях.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Да.
1: Мы отправляемся прямо сейчас в забаву, которая называется...
0: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Забава так забава. Александр, что вы выберете, катамаран или речной трамвайчик?
2: Катамаран, конечно.
1: Почему у вас на сайте написано, что вы, цитирую, большой друг московской полиции?
2: Ну, потому что я все-таки в плотной связи, много у меня всяких регалий, и я, ну, достаточно долго этим занимаюсь.
1: Любит Маша в пятницу вечером, когда полстраны уже страдает от голода и хочет поскорее умчать куда-то в сторону ближайшего гастронома, вставить кулинарный вопрос. Сегодняшняя программа не исключение. Что-то в животе
3: забурлило. Пельменная на Пятницкой или кулинария Прага?
2: Не, пельменная на Пятницкой. Ну, ребята, это серьезный подход к делу, и это действительно настоящая мужская еда и мужская компания.
3: А еще это название песни, которую вы написали.
2: Да я знаю, конечно. Михаил Исаевич Танич.
1: Напоминалочка прилетела.
2: Да, тоже любил.
3: Сейчас прям закончим и отправимся. Александр Добронравов сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача». Продолжаем.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: удача.
1: С учетом загруженности российских курортов в последнее время, одна из его песен могла бы вполне звучать так. «Лежак я в ночи занимаю, в волнении на пляж я бегу, и слышу я, вновь засыпая, крик на морском берегу». Александр Добронравов сегодня в студии «Радио Дача». Мы продолжаем и отправляемся.
2: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Александр, не так давно вы отпраздновали 40-летие творческой деятельности. Вот такой уже отрезок с хорошим таким багажом. Была большая душевная программа у Андрея Малахова. Мамочка ваша любимая там тоже была. Вы танцевали.
4: Старался.
3: Смотрела.
1: Перескажем весь эфир сейчас. Почему нет?
3: Но это я к тому, что кто не видел, нужно срочно посмотреть. Настолько был душевный, я там прослезилась пару раз. Песни звучали. А есть ли такая песня вот у вас за все эти 40 лет, которая так и не вышла?
4: Такая песня, можно сказать, да, она называется «Живи, как знаешь».
3: Класс.
4: Да, «Живи, как знаешь, как хочешь, так и живи, твой светлый ангел с тобой что-то рядом в пути, живи». Прям такая вот мощная. Но она как-то вот зависла, и что-то я ее не выписал. Причем мои слова. Я вот...
3: А, даже автором выступил.
4: Да, да. Я показывал Вите Салтыкову когда-то, но мы ее вот, наверное, это был перспективный самый исполнитель. Мой друг, товарищ и юности, и мы с ним тоже сделали парочку больших песен. Предлагал ему, вот, давай запишем, но что-то не сложилось, хотя желание было у обоих. И причем у меня есть мой старый там товарищ музыкант, когда-то мы работали, вот, он мне пишет. Да, он пишет в комментах, он говорит, Саня, ну, запиши ты эту песню. Ну, сколько уже времени прошло? А она где-то вот как раз 91-го.
3: Ух!
4: Да.
3: А, кстати, Андрей Держанов
1: 40-летию идет уже.
3: Песню «Май», он же тоже написал ее много лет назад. И вот выпустил года 3 назад. И она
1: текста
3: сейчас...
1: Текста не было, говорят.
3: Нет, был, все был? Было. А потом бац, и все.
4: Ну да, ну...
3: А почему бы, да? Все, ну, ждем.
1: Не даже есть подозрение.
3: Запись.
1: Что один из перестроечных хитов страна так и не услышала.
4: Ну да, может быть, кстати, да.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: «Сердце мое без тебя выключается». Примерно так прокомментировал неровности кардиограммы влюбившийся в кардиолога пациент. Автор музыки к песне «Где-то за тучами», откуда взята эта цитата, Александр Добронравов. Именно он сегодня у нас в гостях в студии «Радио Дача».
1: Добрый вечер, дорогие
2: друзья. Добрейшей пятницы еще раз. Вспомним о песне, которая не так давно вышла весной. Песня божественная. Это сингл к новому альбому, самый первый?
1: Нет, она не к альбому, она просто как сингл.
2: Отдельно.
1: Да, отдельно. Отдельно стоящее такое произведение, где автором музыки и слов является ваш покорный слуга.
2: Ох, класс, все сложилось,
1: сошлось. Да, но я потому что ходил-ходил и думал, ну какое же вот слово мне применить для вот такой хитовости, для какой-то оригинальности. Божественное потом, раз, ой, божественное, да, вот, ну, мы же говорим, ой, это божественное. Но, как ни странно, получилось так, что она не какой-то там такой вот, такой броский хит, да, там, может быть, на полгода или там на большую историю. Мне кажется, люди ее воспринимают именно глубже, потому что ты божественная моя, они к слову божественное относятся более...
2: Религиозным?
1: Да. Именно вот правильное слово. Религиозно к ней.
2: А уж клип-то какой, там романтичный. Все топовые места. Это ИИ тоже с помощью искусственного интеллекта
1: конечно,
2: клип
1: конечно.
2: Созданы. То есть там и все топовые места Москвы, и Сакура просто, она простирается по всей Москве. И люди там были тоже очень похожи на некоторых известных людей. Это вот они не они?
1: Это они, да. Это мои близкие друзья и подруга, и соавтор, и многие-многие. Вот, и даже Лариса Долина там показана. Вот, она
2: на улице пела. Так, срочно смотреть клип «Божественная» на всех интернет-площадках.
3: Ты божественная моя, королева для короля. Просто несколько нот любви. Обними меня, обними. Ты божественная моя, королева для короля.
0: Просто...

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Окна-то ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Пока на общем празднике дети пели песню Нюши «Я похожа на волка, вою на луну», родители, в свою очередь, распевали один из главных
3: просто
2: его хитов.
3: Одинокая волчица.
2: Ищет своего среди мужчин.
3: Ищет до сих пор.
4: Своего.
2: Это что-то из личного, по-моему.
3: Да, из личного, не опубликованного. Прямо сейчас предлагаю.
0: Отправляемся в будущее.
3: Александр, знаем, есть у вас творческая задумка провести юбилейный концерт в Кремле. Что уже для этого делается?
4: Ну, уже сделана, так сказать, смета и состав артистов.
3: Так.
4: Вот это вот я считаю большой заслугой моего соратника Антона Дорина. Вот, мы с ним все посмотрели, подытожили. Кремль, да, для меня это, ну, такая история.
3: Знаковая площадка.
4: Ну, конечно, конечно. 65 мне исполнится. Неплохой возраст, отличное число. Хочется показать такое, ну, не шоу, а вот именно мой творческий отсчет вот, разных песен в разные годы с разным направлением, наполнением. Вот сейчас будет обсуждаться. Это будет как раз через год. А на 7 ноября мы наметили.
3: Опять-таки праздник.
2: 7 ноября в Кремле.
3: Красный,
2: это показательно.
3: День в календарях.
4: Ну да. Вы знаете, вот песня «Как купать на России вечера», она все-таки определяющая такая национального характера. Слово «Россия», она уже определяет. Там, может быть, там хрусты французской булки там, или что-то там Шуберт вальсов не писал и так далее.
2: Найдутся критики, знаете.
4: Да. Это можно, так сказать, долго это обсуждать, но самое главное, этот посыл. Вот. Это музыка, лирика, именно большое чувство к родине, любовь. Это по-настоящему. И вот я думаю, что именно будет таким концерт, как вот все мои песни.
3: Так, ну что у нас осталось? Важное задание на финал. Скоро к нему перейдем и завершим наше звездное шоу.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Здравствуйте, удача!
1: Говорят, что если сильно кружить француженку в танце, можно услышать загадочный хруст французской булки. Александр Добродравов сегодня у нас в гостях.
2: Как это тонко подвечено, да? Добрый
3: Она
2: вечер.
3: В карманах прячет. Осталось одно задание на финал.
4: Звонок в будущее.
3: Александр, вам у нас есть такой волшебный телефон. Вам нужно позвонить самому себе в будущее. Временной отрезок выбираете сами. И что-то самому себе сказать, спросить, либо, ну, может быть, посоветовать. Чтобы
1: выяснить
3: это было.
1: Можно.
3: Да, может быть, выяснить.
2: Ну, давайте я позвоню в 65 лет свои, как раз после Кремля, после концерта.
3: На следующий день?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Да. Нет, а можно даже в этот же вечер. Вот, и спросить. Ну, что ты, Александр Андреевич, ты доволен? Как все спели, как все случилось, как зрители, как гости, все довольны или нет? Вот, наверное, такой вопрос. А что я отвечу? Ну, это покажет вот время как раз.
3: Мы и узнаем уже в будущем.
2: Да, да, да, да. И если все состоится, я вас не просто приглашаю, а жду.
3: 7
2: ноября 2027 года.
3: У-ху.
2: Москва, Кремль.
1: А я, пользуясь случаем, мы об этом тоже говорили за кадром, хочу попросить вас дать публичное обещание не только нам, как ведущим шоу «Назад в будущее», но и всей стране. Книгу напишите.
2: Вот это вот круто. Да, мы уже об этом говорили. Надо подумать. Серьезно, причем об этом.
3: И иллюстрации тоже нужно выбрать тщательно, чтобы было интересно, эксклюзивно.
2: Ну, конечно.
3: Александр Добронравов сегодня был в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Так приятно всегда с вами вести беседу и слушать музыку и какие-то истории, вот, не знаю, от души.
2: Маш, спасибо большое. Александр, спасибо огромное за приглашение. 20-летие. Вас поздравить?
3: Думаю, не против.
2: Конечно. Ну, радио «Дача» — великолепное радио. И все люди, которые действительно любят Россию, любят ее просторы, выезжают за город, да, и не только, да, и в городе слушают. Просто радио «Дача» — такой настоящий знак качества.
3: С Днем России, товарищи,
2: России,
3: как
2: да.
3: бы это ни звучало.
1: С праздником.
2: С праздником, дорогие друзья. Это точно.
4: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
4: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На радио «Дача».
4: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
0: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
4: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
0: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
4: Расскажите, что происходит на снимке.
0: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
4: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
0: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
4: 18+.
5: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите

по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина, я из города Москвы. Хочу поздравить всех с Днем России и поставить песню Родиона Газманова и передать привет своему любимому мужу и детям. Спасибо, радио.

0: Дачный час.
1: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Антон поздравляет свою жену Ирину с днем рождения. Желает ей безграничного счастья, крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний. Спасибо за теплоту, заботу и понимание. И всю страну также с праздником Днем России. Желает, чтобы наша страна крепла, процветала, развивалась и была такой же могущественной и великой. И для Ирины в честь дня рождения песня «Шамана» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.
2: Я

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радиодача, меня зовут Николай, я звоню из Москвы. Я хочу поздравить всех с пятницей и хочу для всех заказать песню Стаса Михайлова. Спасибо, радиодача.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Юрий, поздравляю всех с Днем России, с Днем города. Комсомольск на Амуре. Всем желает мира и добра. Привет из Набережных Челнов. Сегодня в семье Малышевых праздник. Любимому сыну и внуку Георгию исполняется 15 лет. Поздравляю вас с этой красивой датой. Расти здоровым, целеустремленным, смело иди навстречу жизни. И у тебя все получится. Мама Юля, папа Владислав, братишка Платон и дедушка с бабушкой. От Алексея летит пламенный привет Ольге и Нине Романовым из Санкт-Петербурга. Всех с Днем России! И с праздником всю страну поздравляет Влад из подмосковных Химок. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Ну и своей семье Бельковых большой летний привет и песня «Елки» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Соня, и я сотрудник Грегора Полишко. Хочу поздравить Россию с праздником Днем России. Передать привет дедушке, которая в Москве, маме, бабушке и своим сестрам Даше и Ане. И заказать песню зацепила Артур Крышков. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Тимофей. Звоню вам из города Москвы. Хотел передать привет всем жителям и заказать песню Николая Баскова. Спасибо, дорогой Радио Дача.

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Елена передает привет своему любимому мужчине Максиму и любимому сыночку Лёше. Илья из поселка Дедовичи Псковской области от всей души поздравляет всех слушателей с Днем России, желает всем процветания, успехов, мирного неба над головой. Оксана из города Короче, Белгородской области, поздравляет весь народ нашей огромной и самой лучшей страны в мире с Днем России. Всем желает мира, благополучия, а также поздравляет свою семью Евсеевых с этим праздником. Очень любит вас. И от Марии привет своей любимой семье, брату Камилю, маме Маше и своему любимому мужчине Роме. Желает всем счастья, здоровья, любви и успехов. Всех с праздником.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я из города Самара. Мы хотим поздравить нашу дорогую коллегу Горшенину Ольгу Михайловну с днем рождения, с наилучшими пожеланиями, коллектив складского хозяйства. И от всех нас хотим мы заказать песню Настасья Самбурская.

0: Дачный час.
1: Очередная порция сообщений в эфире «Радио Дача». Екатерина с Днем России поздравляет всех радиослушателей. Сейчас на даче, занимаются делами, отдыхают, передают привет в город Ярославль, Вове Седову и Свете Кулагиной. Маргарита, поздравляю всех с праздником, отдыхает на даче в Купавне, СНТ «Радуга». Всем, кто слушает, привет и обнимашки. Ольга Аверьянова из Пензенской области, поздравляю всех с праздником, с Днем России. И всех жителей деревни Нововолково, что в русском районе, с Днем России. Привет семье Габзовых, Геннадию и Людмиле. Хороших выходных вам желает Верунчик. И для всех яркий хит Филатова и Кэрос в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Кочья Наталья. Я звоню из города Москвы. Хочу пламенный привет передать Светлову Светлане Николаевне и выразить ей благодарность за то, что она мне подарила вторую жизнь, и поздравить ее с Днем России. И прошу поставить песню красивую Леонида Портнова «Кто тебя создал такую». Спасибо огромное, Радио Дача.

0: час.
1: И вновь к сообщениям. Всех с Днем России, всем хорошего настроения, удачи и мирного неба над головой. Еще привет городу Магадан. Людмила поздравляет своего дядю Мурычева Александра Борисовича. Он проживает в городе Тольятти. С днем рождения. Также с днем рождения Александра Пелагейна из города Болгар. Всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. С днем рождения Медникову Наталью и Козлову Наталью из города Волжска. Дорогие девчонки, вам счастья, любви, семейного благополучия и всего самого наилучшего от Елены Кузьминой. И Светлана из Пермского края, села Карагай, поздравляет всех с днем России, желает всем добра и процветания.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Я Людмила из города Воткинска. Хочу поздравить Ситникову Галину с днем рождения, доброй, улыбчивой женщине. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, всех благ. И хочу заказать ей песню «За глаза твои карие». А еще всю страну Россию поздравляем с днем России. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Ну что, мы возвращаемся к вашим сообщениям. Анна поздравляет всех с праздником, передает привет всем елабужанам, а также семье Назаровых, супругу Серёне, дочери Милене, снохе Татьяне и ее супругу Радику. Привет всей большой компании. Сидим за столом и отмечаем праздник. Пусть в душе каждого россиянина будет любовь и счастье, ответственность и целеустремленность. Всем привет от нашей компании и от бабушки Лиды. И фото прилагается. Приятного аппетита! Поздравляют родителей Михаила Михайловича и Елену Николаевну с 34 годами совместной жизни. Пожеланием долгих лет счастливой жизни от детей и внуков. Еще успеем прочитать несколько ваших сообщений. Ну а прямо сейчас послушаем песню Зайнаб Махаевой в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Передаю привет в город Пятигорск своим любимым деткам Кириллу и Маргарите и своей племяннице Юле. Прошу поставить для них песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Всю страну нашу поздравляю с праздником, с Днем России. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Здравствуйте, Радио Дача. Мы из Курской области. Всех поздравляем с праздником. Сидим, жарим шашлык. Привет Алине, Антону и Елене, а также другу Стасу из города Старый Оскол. Пусть приезжает, мы его ждем на природу с палатками и ночевкой. Написал Игорь. Екатерина поздравляет Пульмана Александра Александровича с Днем России. Сашуля, с праздником тебя. Привет для дочери милосердовой Даши. Она сейчас на даче. Город Чехов, от мамы Елены. И большой привет Марине, Жене Пак из Красноярска, от Олеси из Норильска. Все, к другим сообщениям мы вернемся уже завтра. А вот сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов. Не прощаюсь.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Радиодача представляет.
8: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
9: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из Томска. Меня зовут Олеся. Привет хочу передать семье Захаровых, а именно папе Анатолию, мужу Егору. И хочу поставить песню группу «Любэ», «Давай за нас». Всех с праздником, с Днем России!

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио

0: с вами говорим «нет» трудовым будням, ранним подъемам и будильникам. С нами выходные, они успешно продолжаются. Желаем всем приятного вечера. В целом, при желании, можно и сейчас успеть еще с кем-то встретиться, прогуляться, ну или завтра уже. А вот сегодня мы продолжаем поздравлять всех с праздником в рубрике «Удачный момент». Присоединяйтесь, она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А мы уже скоро послушаем хиты Валерия Леонтьева, Ирины Круг, Ирины Дубцовой и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обоим был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердце.

0: В компании таких замечательных песен радиодачи мы проводим этот вечер пятницы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юлии Михальчик, Андрея Державина и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: волнение оставим. Сегодня пятница, выходные продолжаются, а значит и дяди, и тетя точно вместе отдыхают в кругу родных и близких. У кого-то в планах, возможно, праздничное застолье по случаю Дня России, у других спокойный домашний отдых, в общем, каждому своем, как и в нашем эфире. В финале часа успеем послушать еще одну песню славы, а вот уже в следующем нас ожидает трехчасовой танцевальный марафон программы «Диско-дача». Самые яркие танцевальные хиты для вашего нескучного отдыха.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Танат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сыкуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет моей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

радио «Дача». Диско-отдых.

некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: группы «Дискотека Авария» в продолжении этого часа на радиодаче. И нам также некуда деваться, когда выходные вплотную приближаются к своему завершению. Спокойно. Помню, что сегодня у нас пятница. Все для контраста и ценности этого вечера. Уже скоро его скрасят хиты группы «Чай вдвоем», «Кайметова», «Леонид Агутина». Еще завтра услышим немало любимых шлягеров фестиваля «Песня года». Его радиоверсия каждые субботы и воскресенье в 15 часов по московскому времени только на радиодаче.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: группа и чай вдвоем в продолжении этого часа на радиодаче. И, кстати, с Денисом Клявером мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Дениса Клявера, еще увидим Полину Гагарину, Владимира Преснякова, Шамана, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Ани Лорак, группы Иван Купала и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Костюм. Носки. Бритва.
4: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: стать утренняя пробка в будний день, а еще дождливая погода в выходные. Поэтому пожелаем всем отличного ясного вечера. Также и суббота наступающая пусть станет теплой и не такой дождливой, в какой нам ее прогнозируют, например, в столице. Но не станем забегать настолько далеко. С нами прекрасный вечер в пятницу и в эфире программы «Диско Дача». А значит, через короткую паузу наш отдых дополнят яркие хиты «Глюкозы», Юлианы Карауловой, Николая Баскова и не только. Всех еще раз поздравляем с Днем России.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Радиодача представляет.
6: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
5: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи уже в кино. 6+.
7: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина

0: Сенсация! Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я живу в Муравленках. Это Ямал, Северный край. Я поздравляю семью Дождевых с приобретением дачи и желаю, чтобы все у них было хорошо. А еще поздравляю всю Россию с этим замечательным праздником. И ставлю для всех песню Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: серые глаза. Оказывается, их представители обладают рядом уникальных качеств и способностей. Например, хорошее чувство юмора и обаяние. Благодаря этому они становятся центром внимания. Вот, можете лично проверить. Но, конечно, цвет глаз не является единственным фактором, определяющим характер человека. Здесь все же и воспитание играет роль, также какой-то жизненный опыт, окружение. Поэтому выбор за вами. А у нас сегодня с нами яркие хиты программы «Диско-дача». Уже скоро послушаем песни группы «Мираж», «Антипа», группы «Хай-фай» и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Те, кто постарше, вспоминает оригинал. Замечательная песня «Балалайка». А сейчас в эфире «Диско-дача» и свое оригинальное прочтение. Отличная версия в тон программе «Нашему отдыху». Через короткую паузу дополним его хитами группы «Подиум», Ольги Бузовой, «Артик и Асти». Много ярких и танцевальных работ нас ожидает впереди. Ну и не забываем про возможность передавать привет своим близким в нашем эфире. В финале каждого часа на радио «Дача» рубрика «Удачный момент». В ней также можно поздравить всех слушателей с праздником, с Днем России.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Современные психологи советуют искать счастье в себе и стараться сделать все, чтобы удовлетворить все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы с вами знаем, хорошо там, где есть радиодача, здесь много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Проводим выходные в компании ярких хитов. Уже сейчас послушаем песни Родиона и Олега Газмановых, Татьяны Булановой, группы «Подиум» и многие другие.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я звоню из города Тучково. Хочу передать привет своему папе. Я его очень люблю и прошу поставить песню Григория Лепса «Самый лучший день». Спасибо, радио.

Что делать, если вы забыли имя человека сразу после знакомства? Ну, самый логичный и действенный метод – это просто попросить внести имя, фамилию и телефон в записную книгу вашего смартфона. Также можно представиться в конце беседы заново. Ну или спасут соцсети. Нас также здесь можно найти. Это официальное сообщество «Радиодача» ВКонтакте. А еще наш сайт radiodacha.ru. Здесь, кстати, также можно слушать прямой эфир. И, например, утром рубрику «Праздник каждый день». Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем о важных событиях субботы. А вот через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Алены Апиной, Филиппа Киркорова, группы «Руки вверх» и других звезд диско-дачи.

0: Сколько бы нам ни отвели времени на отдых, а нам всегда все мало. Два дня пролетает с какой-то молниеносной скоростью, а потом вновь в понедельник. Но радует, что в нашей истории выходные начались с пятницы, и впереди еще два дня, чтобы отдохнуть. Это мы не берем во внимание тех, у кого и вовсе с понедельника отпуск. Вы вообще счастливчики. Завидуем по-белому, ну и каждому желаем успеть отдохнуть и по возможности не скучно провести это время. Для вас через короткую паузу следующие хиты группы «Шпильки», Натальи Гордиенко, «Светы» и других звезд «Диско-дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: один яркий хит группы «Шпильки» в завершении сегодняшнего выпуска программы «Диско-дача». Здесь стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Диско-вечера». Сейчас праздник, выходные продолжаются, поэтому желающих точно немало. От нас пожелание нескучного отдыха. Поздравим еще раз всех слушателей с Днем России. Ну и через короткую паузу продолжим слушать песни Николая Баскова, группы «Винтаж» и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман.
2: Это любовь.
1: Стас Михайлович.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганаков. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюша». Спасибо, дорогой радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Ценить школьные годы с возрастом, приходит осознание, насколько быстро пролетело время. Это заставляет дорожить каждым моментом. Поэтому школьникам на заметку, а всем нам, ну, возможность поностальгировать и окунуться в приятные теплые воспоминания. Через короткую паузу для вас также немало любимых песен. Послушаем хиты Seven Rose, Вован и Анны Семенович, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем нескучного продолжения выходных.

компании ярких хитов радиодачи мы проводим этот прекрасный поздний вечер пятницы. С нами выходные, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Полину Гагарину, Дениса Клявера, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Елки», Евгения Осина и многие другие.

0: где-нибудь в Париже или в Провансе, вы также можете слушать радио «Дача». Интернет всегда поможет. Поэтому, если эти выходные вы решили провести где-то вдали от дома, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку. Также каждые субботы и воскресенье в нашем эфире программа «Песня года» в 15 часов по московскому времени. Поэтому завтра высыпаемся, спокойно просыпаемся и уже днем слушаем любимые шлягеры. Ну, впрочем, и сейчас нам также есть что послушать. Через короткую паузу для тех, кто спать не планирует, хиты Юлии Михальчик, Лолиты, Мурата Насырова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Радио Дача. Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.